убогий, боги, боги, боги, боги, створ, я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ, я сам нор. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Пришел сам на идею гениально, здаю па изваям максимально, морда се дела вам бодес. A ideja zlo je perspektivna, sem pameten, težko živel. Zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal. Ti si pameten, so rekli, ti boš